и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм

слепая воля провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит